0: Deployment Center, United 982 Heavy, flight level 380.
1: United 982, just check frequency 135255 now.
0: Thank you, United 982.
2: Standing control, United 3, flight level 350.
3: Niner, monster center ground frequency 121.8.
4: Service 1389, 1-1-1-1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1-8, 1